Тропатпуго. Кабо вундан шулуду, пикишу коши гадарасу чуда тиело и мая. Регуляре госе бастикула, и пекеду, ну, кусеозре, кусеозре.